0: Советским Союзом в радио были свободны. Слушай, WHUP Хиллсборо.
1: Я умею молотить, умею. Ты молодчивай. 1, 2, 3.